Американская фирма Transceptor Technology. Американская фирма Transceptor Technology. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров.